0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
5: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия Овазе радиосы.
12: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
20: Гидарреди Амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
2: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио мурия Тюркия.
8: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efirde Turkia ovoz radio sa.
17: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Наталья Эрчелик, в операторской мне помогает Özge Koray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Венесуэла наградила турецкого спасателя Ибрагима Эсера медалью. Американские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам в провинции Хормозган, расположенной вблизи Ормузского пролива. Киев атаковали баллистическими ракетами, есть погибшие и 16 раненых. Израильская армия убила 2 человек в Газе. Сборные Испании и Аргентины, вышедшие в финал чемпионата мира по футболу 2026 года, сегодня встретятся на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси в борьбе за главный трофей мирового футбола. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях дня. Венесуэла наградила турецкого спасателя медалью. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес вручила гражданину Тюркии Ибрагиму Эсеру медаль «Герой Венесуэлы» за его выдающиеся гуманитарные усилия и спасательные работы после разрушительного бедствия. Спасатель помог вызволить из-под обломков зданий 38 человек, оказавшихся в ловушке в результате 2 землетрясений, произошедших в Венесуэле. С первых минут после катастрофы СР также передавал агентству Анадолу видеоматериалы и информацию, документирующие масштабы трагедии, что помогло привлечь к ней международное внимание. Церемония вручения наград состоялась на стадионе имени Хорхе Луиса Гарсии Карнейра в Ла-Гуайре. Помимо турецкого спасателя, Родригес вручила медали сотрудникам органов безопасности и служб экстренного реагирования Венесуэлы, которые принимали непосредственное участие в поисково-спасательных операциях и координации действий на месте происшествия. По словам Эсера, во время самой церемонии произошел примечательный момент. Родригес приветствовала присутствующих, но не обменивалась рукопожатиями. Однако к турецкому гражданину она обратилась по имени, пожала ему руку и лично выразила признательность. В коротком диалоге она подчеркнула, что его действия стали источником чести и гордости, на что СР ответил, что эта честь принадлежит всем, кто продолжал работать с первого дня катастрофы. На церемонии присутствовали многочисленные члены Кабинета министров и высокопоставленные лица Венесуэлы, включая руководителей Министерств внутренних дел, иностранных дел и обороны. Американские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам в провинции Хормозган, расположенной вблизи Ормузского пролива. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщает, что военная атака США была зафиксирована в районе города Хаджиабад. По данным агентства, в результате этого налета жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Параллельно с этим атаке подвергся город Сирик, также расположенный на побережье Ормузского пролива в провинции Хормозган. Информационное агентство ФАРС сообщает, что американские военные нанесли удар по одному из объектов в окрестностях города. К настоящему моменту на место происшествия прибыли спасательные бригады, которые устанавливают масштаб нанесенного ущерба. Прибрежные районы провинции Хормозган в последние дни неоднократно становились целями воздушных ударов Вашингтона. Ранее Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, официально объявило о начале новой серии военных ударов по территории иранского государства. По меньшей мере один человек погиб, еще 16 пострадали в результате российского массированного удара баллистическими ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это была одна из самых массированных атак России баллистическими ракетами на Киев. Было выпущено более 40 ракет, в том числе 21 ракета типов «Искандер» и «С-400», а также не менее 8 гиперзвуковых ракет «Циркон». Командование воздушных сил ВСУ также сообщило о запуске 125 российских ударных беспилотников. В Министерстве обороны России подтвердили нанесение ударов по Киеву и другим городам Украины. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС, под удар попали 5 районов столицы – Соломенский, Шевченковский, Святошинский, Деснянский и Днепровский. Там произошли пожары в

жилых и нежилых зданиях загорелись автомобили. Россия и Украина обменялись ударами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X, что это была одна из крупнейших атак на Киев с использованием баллистических ракет. Генеральный штаб ВСУ объявил, что украинские силы в ходе ночной операции поразили два российских танкера в Черном море, плавучий кран в Азовском море, зенитный ракетный комплекс «Бук» в подконтрольной России части Запорожской области, а также автомобильный мост в Донецком районе. Украинские военные подчеркнули, что данные объекты использовались для обеспечения логистики и снабжения топливом. Параллельно с этим на территории России глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Телеграм о возникновении пожара на промышленном объекте после ночной атаки. Руководитель региона подчеркнул, что объект находится вдали от жилых массивов и угрозы для населения нет.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Токио указывают на резкое ухудшение ситуации в сфере региональной безопасности. Японии необходимо начать открытую дискуссию по вопросу ядерного оружия на фоне того, как ряд европейских государств стремится к усилению ядерного сдерживания. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Синдзоро Коидзуми, о чем в воскресенье сообщает информационное агентство Kyodo News. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Токио не может избегать этой темы в условиях, когда обстановка в сфере безопасности вокруг государства становится все более суровой. По мнению министра Коидзуми, властям необходимо преодолеть ситуацию, при которой обсуждение определенных оборонных вопросов считается в обществе неприемлемым. В качестве примера министр привел действия Франции и Финляндии. Так, финский парламент летом одобрил законопроект, позволяющий ввозить ядерное оружие на территорию страны, а президент Франции Эммануэль Макрон весной объявил о планах Парижа увеличить количество собственных ядерных боеголовок. Япония в настоящий момент остается единственной страной в мире, пережившей боевое применение ядерного оружия и опирается на ядерный зонтик США. Государство официально придерживается трех неядерных принципов – не производить, не иметь и не допускать размещения ядерного арсенала на своей территории. Израильская армия убила двух человек в Газе. Несмотря на действующий режим прекращения огня, израильские атаки на эксклав продолжаются. По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения в воскресенье в результате артиллерийских и воздушных ударов израильской армии в секторе Газа. Атака произошла на фоне продолжающихся нарушений со стороны Тель-Авива соглашения о прекращении огня, действующего с октября 2025 года. Медицинский источник сообщил агентству Анадолу, что тела двух погибших палестинцев были доставлены в больницу Аш-Шифа. Они попали под артиллерийский обстрел израильской армии, который был направлен по толпе мирных жителей на улице Кашко в районе Зейтун на юго-востоке города Газа. В результате атаки израильского вертолета на жилой дом на западе города Газа ранения получили мирные граждане, среди которых есть женщины и дети. Параллельно с этим израильские военные корабли обстреляли побережье города. Артиллерийские удары и огонь с вертолетов израильской армии также зафиксированы в восточных районах лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа. На юге эксклава один палестинец получил ранение средней степени тяжести после того, как израильские силы открыли огонь в районе жилого комплекса Хамат к северу от Хан-Юнуса. Очевидцы также сообщили об артиллерийских ударах по району Шейх-Насер и окрестностям кольцевой развязки Бани-Сухейла к востоку от Хан-Юнуса, где обошлось без жертв. Местные жители называют соглашение о прекращении огня иллюзией из-за непрекращающихся военных операций Израиля, включая обстрелы, рейды и закрытие пограничных переходов, что усугубляет гуманитарный кризис из-за жесткого ограничения поставок помощи. Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в юго

в западной иранской провинции Хузестан. По данным Национального сейсмологического центра Ирана, эпицентр находился в районе города Салант, административного центра района Сардашт в составе округа Дисфуль. Землетрясение было зафиксировано в 5:55 по местному времени. Подземные толчки ощущались также в административном центре провинции Хузестан, городе Ахваз, а также в городах Эдинмешк и Дисфуль. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров. На данный момент информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сообщается, что для оценки ущерба в район землетрясения направлены спасательные отряды Красного полумесяца. Сборная Испании и Аргентины, вышедшие в финал чемпионата мира по футболу 2026 года, сегодня встретятся на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси в борьбе за главный трофей мирового футбола. На арене вместимостью 82,5 тысячи зрителей, которая на протяжении турнира также называлась стадион Нью-Йорк-Нью-Джерси, за несколько дней до финала были введены беспрецедентные меры безопасности. Дополнительные меры приняты в частности в связи с тем, что, как ожидается, матч посетит президент США Дональд Трамп. Уровень безопасности повышен до максимального. Стадион примет десятки тысяч болельщиков со всего мира. Сотрудники секретной службы США, федеральных, региональных и местных правоохранительных органов проводят усиленный досмотр на входах, а прилегающая к арене территория находится под усиленной охраной. Стоимость билетов на финал также остается крайне высокой. На различных интернет-площадках цены варьируются от 7 тысяч до 55 тысяч долларов в зависимости от расположения мест и обзора поля. Дополнительным фактором, способным повлиять на проведение матча, может стать жаркая погода и вероятность внезапных летних ливней. Это были новости.

Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня в нашей рубрике речь пойдет о значении южного фланга НАТО в контексте конфликта с Ираном. Представляем вашему вниманию статью, подготовленную для TRT World обозревателем Абхишеком Пхаем. В течение многих лет стратегическое внимание НАТО было сосредоточено на России и восточном фланге Альянса. Однако дискуссии на недавно проведенном в Анкаре саммите НАТО показывают, что на первый план быстро выходит еще одна область безопасности – ее южный фланг. Эксперты, участвовавшие во встрече союзники НАТО в Анкаре, организованном совместно Мюнхенской конференцией по безопасности и фондом СЕТА в рамках 36-го саммита НАТО, утверждали, что недавние события от нестабильности на Ближнем Востоке до угроз морской торговли через Ормузский пролив коренным образом изменили взгляды Альянса на безопасность на его южной границе. Хотя участники разделяли мнение о том, что НАТО следует уделять больше внимания региону, аналитики придерживались разных взглядов на то, что именно должна означать эта более значительная роль. Мустафа Дженер, исследователь внешней политики фонда СЕТА, заявил TRT World. Продолжающаяся ирано-американская война и борьба за контроль над Ормузским проливом показали, как быстро региональная проблема может перерасти в глобальную. Дженер, который также является доцентом Института Ближнего Востока при Университете Сакарье, добавил: «В этой связи НАТО должна учитывать безопасность своего южного фланга и укреплять этот регион через союзников-членов, таких как Тюркия». Он заявил, что обширные дипломатические связи Анкары в регионе обеспечивают ей уникальное положение с точки зрения вклада в региональную стабильность. Возобновление внимания НАТО к своим южным соседям не произошло в одночасье. Дженер указал на план действий Альянса в отношении южного соседства, представленный на Вашингтонском саммите 2 года назад, но отметил, что война против Ирана значительно ускорила необходимость реализации этого плана. Недавняя напряженность, в том числе и в отношениях с Ираном, еще раз продемонстрировала, как быстро нестабильность на Ближнем Востоке может перерасти в евроатлантические проблемы безопасности. Кадир Темис, глава Центра ближневосточных исследований ОРСАМ, заявил, что конфликт показал, что угрозы со стороны южных соседей НАТО больше нельзя отделять от европейской безопасности. Это ясно демонстрирует, что существует прямая угроза для стран НАТО со стороны наших восточных соседей, сказал Темис. По его словам, региональные конфликты могут угрожать европейской безопасности, поэтому НАТО необходимо более тесно сотрудничать со своими партнерами на Ближнем Востоке и принять подход, который он определяет как стратегию региональной устойчивости. Türkiye в рамках деятельности НАТО выдвигает на первый план две концепции – региональную ответственность и региональную устойчивость, сказал Темис. По его словам, укрепление государственных институтов и обеспечение экономического развития снизят необходимость в будущих военных вмешательствах. По мнению Темиза, безопасность больше не определяется исключительно военными возможностями. Энергетическая безопасность, климатическая безопасность и продовольственная безопасность – все это часть всеобъемлющего измерения безопасности, добавил он. Одной из наиболее важных тем, прозвучавших в ходе дискуссий в Анкаре, стало возрастающее значение Туркии в развивающейся стратегической концепции НАТО. Дефне Арслан, старший директор и разработчик программ по Туркии в Вашингтонском Атлантическом совете, в интервью TRT World указала, что географическое положение Анкары и ее региональная дипломатия становятся все более незаменимыми. «Я не могу представить себе разрешение какого-либо конфликта в регионе без Туркии.
Туркия – большая страна, важный игрок не только регионального, но и глобального масштаба, добавила она. Арслан подчеркнула, что проведение саммита НАТО в Туркии в период напряженности, простирающейся от Украины до Ближнего Востока, отражает растущую роль стран. Аналогично Эрман Акылы, профессор международных отношений Анкарского университета имени Хаджи Байрама Вели, высказал мнение, что расширение оборонной промышленности и технологических возможностей Туркии меняет ее положение в НАТО. «Сильная Туркия означает более сильный альянс», – сказал он. По его словам, Туркия вносит свой вклад не только благодаря своему стратегическому географическому положению, но и все больше благодаря своим отечественным оборонным технологиям, искусственному интеллекту и инновациям, которые играют центральную роль в долгосрочной трансформации НАТО. Хотя эксперты в целом согласны с тем, что Ближний Восток занял более центральное место в стратегическом мышлении НАТО, они утверждают, что подход альянса должен сочетать коллективную оборону с региональной дипломатией, а не полагаться исключительно на расширение военного присутствия. Региональное влияние Туркии как крупнейшей военной силы на южном фланге НАТО неотделимо от более широкого стратегического присутствия альянса. Способность Анкары взаимодействовать одновременно и с союзниками по НАТО, и с региональными игроками стала одним из важнейших стратегических активов альянса, особенно в условиях нестабильности, распространяющейся от Украины до Персидского залива. Серхан Афаджан, директор расположенного в Анкаре иранского исследовательского центра «ИРАМ», заявил, что Туркия последовательно выступает за принцип региональной ответственности, то есть страны региона должны играть ведущую роль в разрешении региональных кризисов. «Туркия придает большое значение региональной ответственности», – сказал он TRT World. Он добавил, что сравнительное преимущество Туркии заключается в том, что она дополняет роль НАТО по обеспечению коллективной безопасности устойчивыми дипломатическими отношениями. Способность занимать позицию в рамках НАТО, одновременно ведя диалог как с иранскими, так и с западными столицами, делает ее важным участником усилий по предотвращению дальнейшей эскалации региональной напряженности. Афаджан также отметил, что Иран по-прежнему рассматривает Туркию через призму ее членства в НАТО. Они говорят: «У нас есть двусторонние отношения, но в конечном итоге вы союзник НАТО», – сказал Афаджан, подчеркнув, что региональное влияние Анкары неотделимо от ее роли в архитектуре безопасности альянса. Аналитики утверждают, что сочетание стратегического географического положения Туркии, ее военных возможностей и дипломатических каналов вносит все более важный вклад в развивающийся подход НАТО к безопасности на ее южном фланге. Эти дискуссии отразили значительные перемены в том, как НАТО определяет безопасность. Традиционные военные угрозы остаются значительными, особенно после военной эскалации между Россией и Украиной. Однако эксперты указывают, что не менее важными стали гибридная война, кибератаки и сбои в глобальных цепочках поставок и морских транзитных пунктах. Исследователь внешней политики фонда Сета Мустафа Джанер привел в пример способность Ирана угрожать судоходству через Ормузский пролив как образец асимметричного давления, выходящего далеко за рамки традиционного военного конфликта. «Это не традиционная война в том виде, в котором мы ее знаем», – сказал он. Поэтому НАТО должна адаптироваться к этим новым угрозам. Профессор международных отношений Анкарского университета имени Хаджи Байрама Вели Акылы развил эту мысль, предположив, что сам альянс вступил в новую фазу. «НАТО нацелена на обеспечение коллективной безопасности», – сказал он. «Но она должна трансформироваться в альянс, нацеленный на обеспечение коллективной безопасности». Дорогие друзья, это был обзор статьи, подготовленной для TRT World Абхишеком Пхаем.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше путешествие по объектам, внесенным в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюркии. В этом выпуске мы посетим Средиземноморское побережье, богатое историей и культурой, и церковь Святого Николая в районе Демре, города Анталья. Это сооружение, известное во многих частях мира как церковь Святого Николая, привлекает внимание не только своими архитектурными особенностями, но и своим историческим и культурным значением. Церковь Святого Николая была внесена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 25 февраля 2000 года. По оценке ЮНЕСКО, это сооружение считается важным культурным достоянием, уникальным свидетельством раннехристианского и византийского наследия Анатолии, а также выдающимся примером сооружения, отражающего архитектурные и художественные особенности того периода. В этом отношении церковь является не только историческим артефактом, сохранившимся с прошлого до наших дней. Она также рассматривается как конкретное выражение веры, культуры и архитектурных традиций, которые развивались в Средиземноморском регионе. Демре, где расположена церковь, является продолжением Мир, важного ликийского города, известного с древних времен. Миры процветали как один из ведущих центров региона в римские и византийские периоды. Город занимал важное место в Средиземноморье благодаря своим торговым путям, портовым связям и религиозным сооружениям. Церковь Святого Николая сохранилась до наших дней как неотъемлемая часть этой исторической среды. Святой Николай или Святитель Николай был в IV веке архиепископом Мирликийских. Благодаря своей доброте, помощи нуждающимся и историям из жития, передаваемым из поколения в поколение в разных культурах, он стал известной фигурой не только в Анатолии, но и на обширной территории от Европы до Ближнего Востока. Сегодня церковь Святого Николая в Демре считается одним из важных

считаются одними из лучших образцов византийского искусства. В частности, настенные росписи и декоративные элементы являются важными документами, отражающими религиозный мир и художественное понимание того периода. Одним из факторов, повышающих значимость церкви Святого Николая с точки зрения ЮНЕСКО, является то, что она проливает свет на многослойное культурное прошлое Анатолия. Здание несет в себе ощутимые следы исторического периода, простирающегося от раннехристианского до византийской эпохи. Наряду с этим оно также считается одним из важнейших центров веры и паломнических традиций, развивавшихся на протяжении веков в Средиземноморье. Поэтому церковь имеет замечательную ценность не только с точки зрения местной истории, но и с точки зрения международного культурного наследия. В то же время здание рассматривается как важный пример для понимания развития византийской архитектуры в Анатолии. Благодаря пристройкам, восстановительным и архитектурным изменениям, внесенным в разные периоды, церковь хранит следы культурных преобразований, произошедших на протяжении истории вплоть до наших дней. Это еще больше повышает историческую достоверность и научную ценность сооружения. Сегодня церковь Святого Николая является одним из важных объектов культурного наследия, охраняемых Министерством культуры и туризма Тюркии. На протяжении многих лет в здании проводятся археологические исследования, работы по консервации и реставрации. Благодаря работам, проведенным в последние годы, были приняты различные меры как для сохранения здания, так и для обеспечения удобства посетителей. В подходе к консервации главной целью является сохранение исторической структуры здания и передача его будущим поколениям. Применяемый в церкви Святого Николая подход к консервации фокусируется не только на сохранении структурной целостности. Фрески, мозаики, каменная кладка – архитектурные детали и археологические артефакты оцениваются в комплексе, потому что сохранение культурного наследия означает не только поддержание здания в целостном виде, но и сохранение исторической информации и культурного смысла, который оно несет. Научные исследования, проведенные в окрестности церкви Святого Николая в последние годы, способствовали появлению новых данных об историческом прошлом здания. Археологические исследования и проекты по консервации способствуют лучшему пониманию этого места, а также повышают его международное признание. Кроме того, все большее значение приобретают такие вопросы, как устойчивый культурный туризм, управление потоками посетителей и передача объектов культурного наследия будущим поколениям. Одним из элементов, делающих церковь Святого Николая ценной, является ее связь с окружающим ее богатым историческим ландшафтом. Когда древний город Мира, следы ликийской цивилизации, историческая структура Демре и средиземноморский культурный бассейн рассматриваются вместе, это сооружение представляет собой часть гораздо более широкого культурного целого. Это понимание целостности также занимает важное место в подходе ЮНЕСКО к сохранению культурного наследия. На сегодняшний день церковь Святого Николая продолжает быть одним из важных объектов культурного наследия, отражающих культурное разнообразие и историческое богатство Тюркии. Это сооружение, объединяющее следы разных периодов Анатолии, строит прочный мост между прошлым и настоящим. Его включение в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО также свидетельствует о его значении как ценности международного масштаба. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в нашем путешествии по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в Тюркии.

0: رادیو لا وای دو ترکیه. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا وچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا وس ده ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, да, Тюркия радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петърчия радио Садбори, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбори.
14: Аич радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарды диамурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Дорогие слушатели, напоминаем вам некоторые события дня. Венесуэла наградила турецкого спасателя Ибрагима Эссера медалью Героя Венесуэлы. Американские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам в провинции Хормозган, расположенной вблизи Ормузского пролива. Киев атаковали баллистическими ракетами, есть погибшие и 16 раненых. Израильская армия убила 2 человек в Газе. Сборные Испании и Аргентины, вышедшие в финал чемпионата мира по футболу, сегодня встретятся на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси в борьбе за главный трофей мирового футбола. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция Уни Радиосу.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия. Гидарреди Аммурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петевшия Радио Садбури Турция Схма.
14: Овода Турция Вину Радио Са.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
16: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди аммурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонхо Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
9: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
8: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
5: Gidere di Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
2: It Türkiye hangia radioya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи чишън Бонко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Дитплеер Туркияның пети радиосы.
6: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңлар Туркия овоза радиосы.
11: Эзо и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар радио Амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
2: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.